Хөхөт оронд тунгалаг 1-19 градус, Баян хот тунгалаг 8-18 градус. Ухад тунгалаг 3-21 градус, Линхэд тунгалаг 4-20 градус, Бухтад тунгалаг 1-21 градус.